Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лугутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
4: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик. Многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
2: Авторадио.
3: Реклама.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Давай сбежим отсюда.
4: Прямо сейчас.
5: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
6: Надо прыгать.
7: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
8: Пропасть. Уже в кино. 16+.
9: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
10: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
9: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
10: Ровно в 17 часов.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение.
9: Смотри на Муз-ТВ.
10: Слушай на Авторадио.
9: 16+. Авторадио.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио».

0: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минобороны рассказали о сбитых за ночь беспилотниках. Подробности далее.
0: Про главное.
2: За прошедшую ночь силы ПВО сбили 216 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, а также Краснодарским краем и Крымом. В Саратовской области беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. В Ростовской области загорелось топливное хранилище. О пострадавших не сообщалось.
0: Про пенсии.
2: Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в том же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшит свое материальное положение пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также могут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не продолжают трудовую деятельность.
0: Проводителей.
2: Врачи перечислили популярные среди россиян препараты в летний период, которые нежелательно принимать водителям. Среди них жаропонижающие и противопростудные, например, комбинированные порошки. Еще лекарства от кишечных инфекций, лапирамид, он же имодиум. Димедрол и другие препараты против аллергии первого поколения. Как пишет Автоньюз, многие безобидные средства могут стать причиной ДТП из-за сонливости, заторможенности или падения давления у водителя после приема лекарств. Автоюрист Лев Воропаев напомнил, какие еще препараты нельзя принимать за рулем.
3: Это карвалол, валокордин и прочее. Они содержат в себе фенобарбитал. В случае, если водитель будет направлен сотрудником госавтоинспекции на медицинское освидетельство, у него в моче с большой долей вероятности выявят этот запрещенный фенобарбитал, и водителю за впервые совершенное правонарушение грозит лишение права управления от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. Поэтому лучше вообще не употреблять такие препараты, если вы в течение 2-3 дней собираетесь куда-либо поехать. Все остальные препараты в соответствии с правилами дорожного движения также необходимо применять с осторожностью, потому что у нас в соответствии с правилами дорожного движения водителям запрещено управлять под воздействием лекарственных препаратов. И в случае, если водитель попадает в тяжелое дорожно-транспортное происшествие, это может служить основанием для назначения более строгого наказания.
2: К слову, обширный список лекарств, которые ранее называли нежелательными для автомобилистов, так и не был утвержден. Из-за этого водитель должен сам ориентироваться в препаратах и внимательно изучать инструкцию.
0: Про торговлю.
2: Россия в апреле закупила турецкий кофе на сумму чуть менее 2,5 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой таможни. Согласно статистике, объем поставок увеличился втрое, как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. В середине весны Россия заняла третье место среди крупнейших покупателей турецкого кофе, на ее долю пришлось 15% турецкого экспорта этой продукции. Лидером по закупкам стала Сирия, на которую пришлась четверть всего экспорта турецкого кофе, второе место заняла Белоруссия. Также в пятерку крупнейших покупателей вошли Ливия и Саудовская Аравия. Курс доллара на выходные понедельник – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Счастья невероятного хочется каждому из нас, оно и понятно, отдыха хочется, отвлечься от рутины. Так вот, наполнение желания радости. Давайте мы все вам это организуем. Большая дискотека «Авторадио» 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» ждет вас. Главные звезды споют свои главные хиты. Для вас на сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Лучшие места можно выбирать на сайтах «Авторадио.ру» и «Авторадио.Диско.ру». Есть еще билеты, но, правда, становится их с каждым днем все меньше и меньше. Приходите на главный танцпол страны вместе со всеми своими любимыми людьми. Будет классно, это точно. В студии с этого момента Ирина Лагутина. Желаю вам отличного настроения и прекрасного выходного дня. Добро пожаловать на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
1: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна, ПАО «Уимпелком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Авторадио.

Дискотеки «Авторадио», которая состоится 4 июля на ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Крутой микс ваших самых любимых хитов. Делаем приемники на всю и активно, музыкально, танцевально проводим вечер в компании первого автомобильного радио страны. Если вы еще не успели купить билет на главный танцпол лета, скорее на «Авторадио.ру». Там все есть. В студии с вами по-прежнему Ирина Лагутина. Прекрасного вам желаю настроения. И помним, в 18.00 будут танцы. Это обязательно. Thank you.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Ключевая ставка в России может быть существенно снижена. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: Про главное.
2: Банк России по итогам ближайшего заседания директоров, которое запланировано на 19 июня, может снизить ключевую ставку на 1% пункт до 13,5%. Такой прогноз дал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, текущая динамика цен дает Центробанку основания для более решительного шага, чем на предыдущем заседании. По его словам, в среднем цены сейчас не растут, а уже начали немного снижаться. Несмотря на то, что речь идет о небольшой величине и коротком периоде наблюдений, такой сигнал, по мнению депутатов, позволяет Центробанку рассмотреть более существенное снижение ключевой ставки.
3: Про экзамены.
2: Устный экзамен по истории для всех учащихся 9 классов планируют сделать обязательным в феврале-марте 2028 года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Его слова приводят РИА Новости. Ранее он отмечал, что около 1,5 миллиона девятиклассников ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по истории. Ранее заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб выступил с инициативой о введении в российских школах обязательного экзамена по физкультуре.
3: Про туризм.
2: Более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума рассказал глава Минприроды Александр Козлов. Министр отметил, что это направление становится все более популярным благодаря интересу к культуре Северной Кореи и разнообразию видов отдыха. От горнолыжного курорта Маскрён до прибрежной туристической зоны в городе Вонсан. Ранее в правительстве сообщили, что Китай занял третье место в рейтинге самых популярных и востребованных зарубежных направлений у российских туристов на начало 2026 года. Популярности этой страны способствует продление безвизового режима для граждан России до 31 декабря 2027.
3: Про цены.
2: Средняя розничная стоимость водки в России выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года цены увеличились на 12%. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. По словам эксперта, одной из ключевых причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию. Востриков также обратил внимание на другие факторы, способствующие росту цен. Среди них удорожание сырья, повышение затрат на электроэнергию, логистику, комплектующие и другие составляющие себестоимости. Таким образом, рост расходов производителей и увеличение налоговой нагрузки продолжают оказывать влияние на стоимость конечного продукта в розничной продаже. Курс доллара на выходные понедельник – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Реклама.
5: Конфеты.

0: Самым крутым можно стать, если Авторадио исполнит вашу мечту в ближайшем суперфинале игры «Много денег». Уже 4 июня, а пока будем делать вас богаче. Устанавливайте наш гимн в своем мобильном, рассказывайте о заветной мечте на нашем сайте и внимательно слушайте эфир, особенно сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну что же, вот и наступил наш второй день суперуикенда, а это означает лишь одно. Наша фирменная игра «Много денег» на Авторадио в самом разгаре. Приближается второй суперфинал. 4 июня мы исполним чью-то мечту, и правила максимально просты. Заходим на сайт Авторадио, устанавливаем гимн в своем мобильном и рассказываем о желании. Если вы давно уже в игре, гимн звучит, ну, найдите себя среди игроков и расскажите о своем желании. Все, что угодно, это может быть. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года будет также дополнительный суперфинал, а пока деньги. В банке 15 тысяч рублей. Давайте остановим с вами рулетку. Угу, отлично. Есть у нас игрок. Номер телефона заканчивается на цифры 9037. Зовут Алексей. Амурская область. Значит, мечта — иметь свой дом. Давайте не будем, собственно, откладывать и сразу позвоним. Позвонили. Теперь нам нужно услышать гимн Авторадио. Это вход в игру. Это гарантированный приз 3000 рублей. И я очень думаю, что мы сейчас... Да, да. Вот сейчас мы его услышали. Видите, как классно. Теперь хочется поговорить.
2: Алло.
0: Здравствуйте, это Алексей. Алло. Ага, это, видимо, был авто... Алло. Здравствуйте. Алло.
2: Давайте.
0: Ага, понятно. Это не Алексей. Ох, он этот обманщик, искусственный интеллект. Ой, ах, Алексей, мы не услышали, но зато с вами услышали гимн. Гимн прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого 6000 совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается в игре. Мечта может исполниться уже 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио, если вновь мы выберем этот абонент, наша рулетка. А пока у нас в банке с этого момента 17 тысяч рублей. Запускаем рулетку. Двигаемся с вами дальше. Впереди финал 4 июня. Не устану об этом говорить. А также в конце года состоится еще и дополнительный финал от нашего партнера Озонбанка. Разыграем еще одну вашу мечту, рассказать о которой можно в нашем мечта-бот на сайте Авторадио. А 4 июня суперфинал, где каждый из вас может победить. А сегодня суперуикенд, поэтому слушайте Авторадио очень внимательно и очень громко.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
3: Застройщик АОСО «За Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
4: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Продолжается наша фирменная игра «Много денег» на Авторадио. Приближаем с вами суперфинал 4 июня. День, когда мы исполним чью-то мечту. А пока играем на деньги каждый час. Внимательно слушайте Авторадио даже сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Много денег на Авторадио раздаем мы каждый час. Сегодня суперуикенд. Ваша задача — внимательно слушать эфир и называть песню, которая сейчас звучала в эфире. Предварительно, конечно, надо установить наш гимн Авторадио в своем мобильном и рассказать о своем желании на нашем сайте, который мы можем исполнить 4 июня в нашем ближайшем суперфинале. Итак, 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний — это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года будет дополнительный розыгрыш мечты. Ну а пока деньги. И много денег. В банке 17 тысяч рублей. Давайте остановим рулетку. Мы сегодня будем это делать часто. Есть у нас игрок Татьяна, Самарская область. Значит, всю свою жизнь мечтает Татьяна купить квартиру или дом. Звоним. Я считаю, что мечты должны сбываться. На Авторадио, так тем более. Для нас нет ничего невозможного. Но сначала хочется услышать гимн. И вот он есть. Прекрасный гимн Авторадио. Гарантированный приз 3000 рублей. Это радио, это Авторадио. Все верно, все четко.
2: Алло.
0: Татьяна, здравствуйте. Это Авторадио. Это прямой эфир, суперигра, много денег. Меня зовут Ирина Лагутина. И сейчас вся страна наш разговор слушает. Представляете?
2: Представляю, но я его сегодня не слушала.
0: Ну как так-то? Ну подождите. Татьяна, не торопитесь, давайте по порядку. О мечте вашей знаем. О доме мечтаете или о квартире? А что предпочтительнее было бы для вас? Дом, квартира?
2: Вы знаете, дом, скорее всего.
0: Дом, скорее всего. Хорошо. Но смотрите, если что, 4 квартиры Авторадио тоже разыграло предыдущие сезоны, поэтому и пятую бы мы вам точно подарили. 4 июня суперфинал. Если вы будете нас внимательно слушать, а мы вам снова позвоним, как бы, конечно же, случится мечта, конечно же, будете теперь-то уж 100%. Сейчас песню можете назвать, мы бы вам банк отдали, 17 тысяч рублей.
2: Нет, не смогу назвать. Ой. Я в парикмахерскую пришла.
0: Парикмахерскую. Ну вы скажите, парикмахерской, пусть Авторадио-то слушают везде. И 4 июня так особенно
2: вот
0: громко.
2: Вот только вышла с машины и пошла в парикмахерскую.
0: Ну я поняла вас. Татьяна, не расстраивайтесь, пожалуйста, в любом случае гарантированный приз вы получаете в размере 3000 рублей. Наш партнер Озонбанк удвоит сумму выигрыша. Итого 6 вы уже скоро получите на вашу карту Озонбанка. Вам
2: спасибо.
0: Отличного настроения. Вам спасибо.
2: Спасибо, доброго.
0: Ну, вот так вот делаем мы людей счастливее, довольнее, да, и богаче. За гимн 3000 рублей. Легко это случилось. Теперь у нас с вами в банке 19 тысяч рублей. Давайте запустим рулетку. Напоминаю, что в конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего партнера Озонбанка. Рассказать о мечте можно в нашем «Мечта-бот» на Авторадио. И внимательно продолжаем слушать эфир сегодня. Продолжается наш суперуикенд.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Там весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
3: Категория 18+.
4: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
5: Подробности на rshd.ru.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Авторадио.

Что такое любовь, мы вам точно покажем. Любовь к музыке, танцам, отдыху и настоящему лучшему шоу. Большая дискотека Авторадио для вас 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там главные звезды споют свои главные хиты, а мы...

Будем подпевать им в ритме танца. А Насти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Билеты можно и нужно приобретать на Авторадио.ру, категория 12+. По-прежнему с вами я, Ирина Лагутина. Желаю всем отличного настроения и добро пожаловать на Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Крыму заработали ограничения на продажу бензина. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С сегодняшнего дня в Крыму вводятся ограничения на продажу бензина. Об этом сообщил губернатор республики Сергей Аксенов. Так, бензин марки АИ-95 будет отпускаться без ограничений по талону, в первую очередь для коммунальных и социальных нужд. Кроме того, вводятся ограничения на розничную продажу бензина. Не более 20 литров на одно транспортное средство. При этом заправка в канистры запрещена, написал Аксенов в своем телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что ситуация должна прийти в норму в течение 30 дней. Наравне с этим власти оценят ситуацию на внутреннем топливном рынке, в том числе отслеживая динамику экспорта нефтепродуктов. Как пишет «Известия», в правительстве обсуждается возможность введения ограничений на экспорт не только бензина, но а также дизельного и авиационного топлива. Этот вопрос рассматривался на совещании вице-премьера Александра Новака, но окончательное решение пока не принято. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала корреспондентам Авторадио, что сейчас происходит на топливном рынке.
4: У нас есть ряд проблем, связанные с выдачей нефтепродуктов для, скажем так, оптовых покупателей и независимых автозаправочных станций. И связаны они в первую очередь с тем, что цена оптовая на сегодняшний день достигла высоченных значений, исторического максимума. По крайней мере, на дизельное топливо это абсолютно точно. Но и в то же самое время подтянулись и бензины. На некоторых автозаправочных станциях независимых есть ограничения на выдачу топлива. Цены высокие, выше, чем у вертикально интегрированных компаний. Есть ситуации, где вообще топлива нету. Поэтому на сегодняшний день единственным, по сути, спасением является заправка на автозаправочных станциях, которые имеют прямое отношение к вертикально интегрированным структурам. Там цена держится, насколько это возможно, и на сегодняшний день это, скажем так, цена, которая пока что входит в уровень допустимой инфляции.
2: При этом, по мнению экспертов, несмотря на рост мирового спроса на нефтепродукты, власти вряд ли пойдут на запрет экспорта дизельного топлива.
3: Про цены.
2: Самые высокие цены на куриные яйца в России зафиксированы в Чукотском автономном округе и Магаданской области, а самые низкие — в Мордовии и Пензенской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. По его словам, в Чукотском автономном округе десяток яиц в среднем стоит 242 рубля. Наиболее низкие цены, как отметил эксперт, наблюдаются в Мордовии, где десяток яиц обходится в среднем 81 рубль.
3: Про Авторадио.
2: Совсем скоро всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие артисты. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала одним из самых ярких воспоминаний. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные и понедельник — 71 рубль 2 копейки, евро — 82 рубля 64 копейки. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: А я хочу, чтобы вы играли в нашу игру «Много денег» на Авторадио. Продолжается супервикенд, где каждый час мы делаем вас богаче. Присоединяйтесь.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. 4 июня мы узнаем имя нашего второго финалиста, чье желание исполнит Авторадио. Для нас нет ничего невозможного. Сегодня еще и на деньги играем. Каждый час делаем вас богаче, делаем вас счастливее. Ну, вообще, какие-то мы прям молодцы, правда, да? Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн и рассказывайте о своей мечте. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. С нами Озон Банк. В конце года состоится 6-й дополнительный розыгрыш мечты. В общем, сплошная красота получается. Сейчас в банке, ого-го, 19 тысяч рублей. Давайте остановим с вами рулетку. Великолепно. Есть у нас игрок. Значит, номер телефона заканчивается на 3162. Зовут его Андрей. Республика Карелия. Мечтает он закрыть ипотеку. Вот хорошая мечта. Давайте будем звонить. Так, вход в игру, гимн Авторадио. Сейчас мы его, конечно же, должны услышать. Должны, говорю, конечно же, мы его услышать. Вот прямо сейчас. Ага, вот. Раз должны, значит, пожалуйста, получайте, ловите. Гарантированный приз уже у нас есть. Но хотелось бы его увеличить. Так, в банке 19 тысяч рублей. Хотим отдать, заберите. Андрей, ну, пожалуйста. Это Авторадио. Действительно так, как есть. Гимн прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку Андрею. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрышей. Итого 6000 совсем скоро поступит на его карту Озонбанка. Номер остается в игре. Мечта закрыть ипотеку, соответственно, тоже может исполниться уже в ближайшем нашем суперфинале, который вот-вот наступит 4 июня. Все случится обязательно, если вновь выберет автор радиорулетка этот номер, если возьмут трубку и если назовут песню. На данный момент у нас с вами в банке 21 тысяча рублей. Запускаем рулетку и помним, что впереди суперфинал. Активно к нему готовимся. Поверьте, будет праздник. Ярко, громко, торжественно. А еще в конце года состоится дополнительный финал игры от Озонбанка. Мы разыграем 6-ю мечту. О ней вы можете рассказать нашим мечта-бот на сайте Авторадио. Вроде бы все рассказала. Продолжается у нас суперуикенд. Играем на деньги каждый час. Никуда не уходите. Приемники на всю.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
5: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: «Мясной гурман». Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
14: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
15: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Верка

0: Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

На Авторадио все самое лучшее мы делаем для вас. Сегодня 18.00 и по выходным всегда делайте свои приемники громче. Для вас большая дискотека Авторадио в эфире. Танцы, энергия, драйв и крутой микс ваших самых любимых хитов. Готовимся к главному танцполу лета большой дискотеки Авторадио на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Будет весело, будет классно. Главные звезды споют свои главные хиты. А ваш билет на Авторадио.ру. В студии по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения в этот выходной день. И помним, сегодня будут танцы.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
4: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909 600.
2: Застройщик АУСА «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Работу светофоров на ЖД-переездах могут оптимизировать. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России планируют оптимизировать режим работы светофоров на железнодорожных переездах и добавить заграждения. Это следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Все это будет делаться в рамках плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036. В границах железнодорожных переездов планируется заменить конструкции межрельсового настила, да, оснастить переезды сигнализацией, шлагбаумами, дорожными зеркалами. Ответственными за выполнение этого пункта назначены Минтранс, МВД и исполнительные органы субъектов с участием РЖД. Кабмин ждет доклад в 2028 году.
0: Про ДТП.
2: В Подмосковье на трассе А107 произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщает МВД по Московской области. По данным полиции, водитель легкового автомобиля Toyota двигался по обочине и допустил столкновение с попутным Фордом. От удара Toyota выбросила на встречную полосу, где она столкнулась с Kia и маршрутным автобусом. Автобус в результате столкновения прокинулся. Один из его пассажиров погиб. Еще 8 человек обратились за медпомощью.
0: Про выборы.
2: Центр избирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборы в Госдуму в течение 3 дней. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такой запрос исходит от избирателей. Она также уточнила, что проведение единого дня голосования предполагается 20 сентября. Согласно закону, решение о назначении даты выборов депутатов Госдумы 9 созыва должно было быть принято с 1 по 21 июня, а региональных выборов с 11 по 21. Выборов в органы местного самоуправления с 21 июня по 1 июля этого года.
0: Про предупреждение.
2: Минздрав напомнил правила защиты от клещей в сезонах активности. Врачи призывают соблюдать меры профилактики, вакцинироваться и проводить регулярные осмотры после прогулок на наличие паразитов. Врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов в беседе с Авторадио рассказал, что клещи активны почти круглый год, потому что для них более-менее комфортная погода от 8 градусов тепла. Если вдруг вас укусил клещ, следует сделать следующее.
3: Но здесь тоже важно понимать, как правильно делать. Если сами не можете, и если где-то рядом располагается медицинское учреждение, доберитесь туда. Просто потому, что если будете неправильно удалять, то вы сделаете только хуже. Потому что убирать его нужно либо специальным устройством. Оно небольшое, как карточка кредитная. Они продаются в аптеках. Его нужно просто аккуратно выкручивать, покачивая из стороны в сторону. Не дергать, потому что у него ротовой аппарат приспособлен для того, чтобы закрепиться в коже. Если дернете, аппарат останется в вас. Если клеща разорвать, соответственно, его содержимое истечет, и заражение будет, скажем так, с гораздо большей вероятностью. Если вдруг вы его действительно смахнули, то есть не заметили, смахнули, вы увидели там кровь, прочее, ну, нужно просто в ближайшее время обратиться в травмпункт. Уточнить, потому что, скорее всего, вам будет назначен профилактический курс антибиотика, доксициклина, и на этом все.
2: Как напомнили в Роспотребнадзоре, пик активности клещей, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Держите и вы. Суперигра «Много денег» на Авторадио. Турбо Уикенд. Каждый час играем на деньги. Устанавливайте наш гимн в своем мобильном и рассказывайте о своей мечте на сайте Авторадио. И внимательно, очень внимательно слушайте эфир.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Продолжается наш с вами суперуикенд, в рамках которого мы разыгрываем деньги каждый час в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. 4 июня Авторадио осуществит чью-то вашу мечту. Самую невероятную, самую заветную. Главное – выполнить простые правила игры. Зайти на наш сайт, рассказать о своем желании, установить гимн Авторадио в своем мобильном. Простые действия приносят, между прочим, большие победы. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд, с нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты, а пока играем на деньги. И в банке 21 тысяча рублей. Ну, пожалуйста, уже заберите их. Давайте остановим рулетку. Ага. Есть у нас с вами игрок Ильдар, Челябинская область. Мечта у него прекрасная. Большой дом на море. Ну вот и все. Давайте будем звонить. Дом на море. Как-то бы я тоже хотел. Ждем гимн, чтобы получить дом на море. Ну, теперь хотелось бы поговорить о мечте Ильдара. О прекрасной, чудесной мечте. Я уверена, много слушателей хотят дом на море.
2: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
0: Да не можем мы оставаться на линии. Ну как так-то? У нас супер уикенд. Мы деньги разыгрываем каждый час, а вы говорите нам оставаться на линии. Не можем. Но что же, гимн в любом случае прозвучал. Гарантированный приз в любом случае в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого 6000 рублей совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается в игре. Мечта может исполниться 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио, если вновь мы с вами, собственно, позвоним. Что еще хочется сказать, что в банке с этого момента у нас 23 тысячи рублей. Давайте запустим рулетку. В конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту. О ней можно рассказать в нашем «Мечта-бот» на нашем сайте Авторадио. 4 июня суперфинал. Очень громко, очень внимательно мы слушаем Авторадио. Я желаю всем удачи. Среди вас точно есть победитель. Ну, а мы, как всегда, двигаемся только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
10: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
13: На Зерновой 15D.
12: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
13: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
14: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
15: Подробности на Зерновой 15D.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на

0: Надежный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.

0: москитов.
1: Потому и не кусают.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
3: СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
4: СОС, прием.
2: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. Пропасть. Уже в кино. 16+. Авторадио.

Вот так же легко, как и полет на дельтаплане, мы с вами будем порхать в ритме танцев, музыки и любви к авторадио на нашей большой дискотеке, которая состоится 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Большой такой стадион соберет 30 тысяч счастливых зрителей и главных звезд, которые споют свои главные хиты. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека, авария, елка и многие другие выйдут на сцену в этот вечер для вас. А мы будем зажигать, да так, как вообще захотим. Очень громко, очень энергично. Билеты на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Ну, а мы продолжаем с вами отдыхать в компании Первого Автомобильного. Всем хорошего настроения и отличного выходного дня. С вами Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и до.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Европа может снять санкции с российской нефти. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Евросоюз задумался об отмене потолка цен на российскую нефть. Причиной стал конфликт вокруг Ирана, который привел к резкому скачку цен на сырье. Об этом сообщает Bloomberg. Сейчас потолок установлен на уровне $44 за баррель. Пересмотр этой цифры должен был пройти этим летом. И в случае автоматического повышения цена могла вырасти как минимум до $65. Однако из-за войны на Ближнем Востоке и фактической блокады Армузского пролива Евросоюз может зафиксировать потолок на текущем уровне или приостановить его автоматическое повышение до конца года. Это решение станет частью 21-го пакета санкций Евросоюза. Также в обсуждении находятся новые ограничения против банков, нефтетрейдеров, криптокомпаний, которые Россия якобы использует для обхода ограничений.
3: Про заявление.
2: В Минобороны сообщили о повреждениях в 10 метрах от реакторного отсека Запорожской атомной электростанции. Повреждения, возникшие после атаки украинских дронов на машинный зал энергоблока номер 6 Запорожской ЗАЭС, располагается всего в 10 метрах от реакторного отсека. Об этом заявили в Минобороны. Уточняется, что в результате произошедшего жертв нет, а ситуации доложили сотрудникам Международного агентства по атомной энергии.
3: Про природу.
2: Обильные осадки привели к сходу сели на 104-м километре федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи. Об этом в телеграм-канале сообщила госавтоинспекция Сочи. В заявлении уточняется, что ЧП произошло в районе санатория «Янтарь». Там также зафиксировали падение дерева на проезжую часть. В связи со случившимся водителей призвали соблюдать осторожность и скоростной режим на дорогах.
3: Про прогнозы.
2: Центробанк на заседании в июне может снова понизить ключевую ставку примерно до 14%. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на финансистов. По словам экспертов, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич подробнее рассказал Авторадио о возможном снижении ставки.
4: На ближайшем заседании мы ожидаем, что Центробанк может продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов до 14%. Основным фактором, способствующим такому решению, является дальнейшее замедление инфляции. При этом более широкий шаг, то есть более существенное снижение, мы не ожидаем, так как инфляционные ожидания продолжают оставаться на высоком уровне, и в такой ситуации регулятор предпочтет продолжить цикл снижения теми же шагами, которые мы наблюдали на предыдущих заседаниях. Основной эффект от этого для граждан – это повлияет на ставки как по вкладам, так и по кредитам. Соответственно, можно ожидать дальнейшего снижения доходности рублевых депозитов. Плюс к этому банки будут корректировать, соответственно, свою процентную политику в сфере кредитов, и значит, кредиты могут стать для граждан дешевле.
2: Тем не менее, по словам экспертов, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, и снижение ставки может быть незначительным, например, на 0,5%. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Под грустный дэнс или под веселый не имеет значения. Мы с вами разыгрываем деньги каждый час в нашей фирменной игре «Много денег» на Авторадио. Слушайте внимательно эфир, будет игра прямо сейчас. Присоединяйтесь.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Хорошо, когда все хорошо, а когда денежно, еще лучше. Продолжается наш супер-уикенд на Авторадио. Разыгрываем много денег каждый час. 4 июня еще и мечту вашу исполним. Правила просты. Нужно установить гимн Авторадио в своем мобильном. Рассказать о своем желании на нашем сайте. Все очень просто. Каких-то 5 минут вашего драгоценного времени потратите, а потом всю жизнь будете радоваться, когда мечту-то вашу мы исполним. Итак, 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний – наш призовой фонд. С нами Озонбанк. Сегодня играем на деньги каждый час. И на данный момент в банке 23 тысячи рублей. Останавливаем рулетку. И есть у нас игрок. Итак, вижу игрока. Павел, Красноярский край. Номер телефона заканчивается на 6726. Вижу мечту съездить с женой и двумя внуками в Таиланд. Идеальная просто мечта для отпускного сезона. Давайте будем звонить. Ждем гимн Авторадио. Мы сегодня его много раз слышали. И еще, я уверена, услышим прямо сейчас. Я говорю, уверенно услышу. Вот, пожалуйста, гимн Авторадио есть. Очень хочется поговорить с Павлом.
2: Алло.
0: Павел, здравствуйте. Это Авторадио. Это игра «Много денег». Это супер игра «Много денег». 13-й счастливый сезон. Меня зовут Ирина Лагутина. Ваш номер выбрала наша Авторадио-рулетка. Мы вас с этим поздравляем. Да, мечта у вас потрясающая. В Таиланд хотите, да с женой и внуками. А вы уже были там или впервые посетите эту страну?
2: Ну, были.
0: Были. Ну, еще хотите. И правильно, там хорошо.
2: Конечно.
0: Мы готовы исполнить ваше желание уже 4 июня, если вновь позвоним, а вы будете внимательно слушать эфиры, песню нам назовете, мечту, конечно же, исполним. А пока предлагаю сыграть на деньги. Смотрите, в банке 23 тысячи рублей. Наш партнер Озонбанк удвоит сумму выигрыша. То есть, по факту, мы играем на 46. Это такой начальный взнос для вашего тура в Таиланд. Готовы отдать за песню, которая сейчас звучала в эфире. Назовете?
2: Нет, к сожалению.
0: К сожалению, нет. К сожалению, вы не слушали. Ну, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Давайте так. В любом случае, гарантированный приз в размере 3000 рублей вы получаете за гимн, а наш партнер Озонбанк удвоит сумму выигрыша. Итого 6 получаете на вашу карту Озонбанка. Номер в игре, а это главное. 4 июня слушайте нас, пожалуйста. Договорились?
2: Договорились.
0: Вам прекрасного настроения. Ну что же, мы с вами будем двигаться дальше в банке. С этого момента у нас 25 тысяч рублей. Давайте запустим рулетку. Впереди суперфинал. 4 июня каждый из вас может победить. Это очень просто. А в конце года состоится еще и дополнительный 6-й суперфинал от нашего партнера Озонбанк. Так что шанс на мечту удваивается. Рассказать о ней вы можете в нашем мечта-бот на сайте Авторадио. Всем желаю удачи и двигаемся с вами дальше. Как всегда, только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио.
5: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
7: СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
9: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Встреча DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
14: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
15: На Зерновой 15D.
14: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
15: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
16: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
17: Подробности на Зерновой 15D.
18: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185.

0: чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авторадио.

Однажды и вы окажетесь на лучшем летнем танцполе страны. Большая дискотека «Авторадио». Для вас главные звезды споют свои главные хиты на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будут все 4 июля. Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Все подробности на «Авторадио.ру», категория 12+. Однажды, 4 июля, вы сможете прекрасно провести время в компании «Авторадио» и натанцеваться от души. Всем желаю отличного настроения. По-прежнему с вами Ирина Лагутина.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: ОК представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
4: Ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение.
9: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
10: 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется
11: ровно в 17 часов.
10: Премия Муз-ТВ 2026.
11: Движение.
10: Смотри на Муз-ТВ.
11: Слушай на Авторадио.
10: 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Украина снова атаковала Запорожскую АЭС. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. В результате уничтожены 6 автобусов и 2 газели. Об этом сообщили на станции. Пострадавших в результате удара нет. До этого на станции также сообщили, что украинские войска нанесли несколько ударов по энергодару. ВСУ атаковали здания администрации города, жилые дома, автозаправки и территорию въезда в энергодар. В результате ударов зафиксированы разрушения в жилом секторе. Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки беспилотника составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом пишет Интерфакс со ссылки на администрацию. Очаг пожара полностью не локализован. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. Пострадавших среди жителей нет. Также зафиксированы повреждения 17 домовладений, автомобиля, 3 магазинов, аптеки. Указано в сообщении.
3: Про искусственный интеллект.
2: Глобальные корпорации сворачивают программы оптимизации производства. Выяснилось, что нейросети не справляются с задачами и растрачивают бюджеты компаний впустую. Об этом пишет Коммерсант. Тем не менее, некоторые компании все еще внедряют искусственный интеллект в работу предприятий, чтобы сократить штат сотрудников. Например, американская IT-компания за месяц уволила 30 тысяч сотрудников. При этом часть работников, как пишет издание, сама помогала обучать корпоративный ИИ, который затем стал выполнять их задачи. Как подобная ситуация могла бы оцениваться по российскому трудовому законодательству, Авторадио рассказал юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
4: Возможные варианты увольнения по российскому законодательству, то здесь речь с большей степенью вероятности шла бы об увольнении в связи с сокращением штата. В этом случае сотрудников нужно уведомить не менее чем за 2 месяца, в течение этого периода предлагать другие вакансии. Ну, если он соглашается на другие вакансии, то, соответственно, переводить. Если не соглашается, то по истечении 2 месяца его нужно уволить, выплатив выходное пособие в размере 1 заработка, сохранив заработок еще на 2 месяца, если сотрудник в течение следующих 3 месяцев не трудоустроится. Второй вариант – это увольнение по соглашению сторон, но это тоже не письмом, а путем проведения переговоров.
2: При этом эксперт отметила, что сокращение сотрудников из-за внедрения ИИ не является нарушением и соответствует российскому законодательству.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, до второго суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» остались считанные дни. 4 июня Авторадио исполнит мечту еще одного из наших слушателей. Список желаний у участники игры очень разнообразен. Это мини-гостиница и автодом, салон красоты и мега-свадьба, домик у реки или же длительное путешествие. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить этот момент, сегодня на Авторадио проходит супер-уикенд. Это значит, что мы дарим деньги буквально в турбо-режиме. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если же вы уже давно участник нашей игры, не забудьте поделиться с нами своей мечтой на сайте Авторадио. Еще одно желание, напомню, мы исполним 4 июня. Курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет.

Любовь спасает мир, это точно прекрасные добрые слова, которые вы передаете в прямом эфире Авторадио. Ваши приветы и поздравления 100% кому-то поднимут настроение. Плюс 7-915-459-2020, единый номер для ваших сообщений. Меня зовут Ирина Лагутина, и мы начинаем. Итак, внимание, внимание, на связи мастер Ренат. Передает он пламенный привет слесарному спецназу Андрею, Ренату, Славе, Замесину Юре и легенде местных казино Диме Казино. Желает, чтобы гайки крутились легко, инструмент не терялся, ну а смена пролетела быстрее обеденного перерыва. Всем хорошего настроения и продуктивной работы. Прием. Далее идем. Приветик от мурманчан. Приехали в отпуск в среднюю полосу, а погода, как и у нас, айс. Всем солнышко, а нам хорошей дороги. Это от Катрины сообщений. И еще привет жителям села Хабары. Поздравляю всех с 1 июня. Да-да, лето уже на подходе, и это, по-моему, просто чудесно. Ну что же, продолжаем передавать ваши приветы. Авторадио поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Пишите.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расслабляется.

День за днем, по выходным Авторадио поздравляет. Передаем ваши приветы. Плюс 7-915-459-2020. Продолжаем. Хочу передать привет всему городу Твери, ПГТ Козлова. Привет сестре Красовской Екатерине и маме Андреевой Елене. И чтобы быстрее доделали парник уже и пошли пить чай. Сообщение от Александры. Ну что, желаем вам удачно все доделать, чтобы самый лучший парник получился. Далее идем. Любимой подружке, сестер Оксане, Ксю, Окс. Она сейчас с крестниками на море. Люблю, скучаю, жду сообщения от Люсьен и большой, соответственно, от нее же привет. Ну, красота. Авторадио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Никитину Сергею из Краснодара. Скоро мы к нему приедем. Готовься, родной, будет шумно и весело. Сестра Нина и племяшки Василиса и Ванюша. Ну что же, сплошной позитив. Далее идем. Коллективу ООО «Стармет» летит большой привет от Владимира. Ребята, всем хорошего настроения и выходных, если вы не на работе. И еще. Арина Романова, хватит уже обижаться, выходи, идем гулять. Я тебя люблю, Артур. Арина, перестаньте капризничать, вас ждут. Авторадио желает отличного настроения. Давайте добавим немного музыки и скоро продолжим.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
9: На Зерновой 15D.
8: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
9: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
10: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
11: Подробности на Зерновой 15D.
12: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
13: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
14: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
15: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
16: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
17: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
18: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
19: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж. На Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
20: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Звук можете ставить на всю. Сегодня продолжается наш турбо-уикенд. Играем на деньги каждый час нашей фирменной игре «Много денег» на Авторадио. Внимательно слушайте эфир, особенно сейчас.

0: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Мечты сбываются на Авторадио. Второй суперфинал состоится уже вот-вот, 4 июня. Мы исполним чью-то мечту. Абсолютно легко это может быть ваше заветное желание. Пожалуйста, зайдите на наш сайт, установите гимн Авторадио в своем мобильном и расскажите нам, чего же вы такого хотите выиграть. Для Авторадио нет ничего невозможного, поверьте. Нам нравится делать вас счастливыми. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний – наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш. Еще одной вашей мечты. Ну а пока супер-уикенд в самом разгаре. Мы играем на деньги. В банке 25 тысяч рублей. Много. Заберите, пожалуйста. Давайте остановим рулетку. Ого! Есть у нас игрок. Заканчивается номер телефона на 43-40. Итак, Владимир, Новосибирская область. Ну вот же оно, желание интересное, смелое. На мой взгляд, фантастическое. Человек просто хочет полететь в космос. Давайте скорее будем ему звонить. Ну, для начала ждем гимн. Уже так хочется, чтобы все случилось. Гимн, гарантированный приз. Есть он, отлично. Теперь хочется поговорить с этим прекрасным, отважным человеком. Очень смелым. Это радио, Авторадио. Возьмите, пожалуйста, трубку.
2: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
1: Понимаете, да? Ну что такое? Ну мы же вот хотели поговорить про космос. Как туда лететь? С кем Владимир собирался лететь? Один? Или, может быть, он взял бы с собой какую-нибудь белку, стрелку? Не знаю. В общем, гимн прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку. Более того, наш партнер Озонбанк удвоил сумму выигрыша. Итого 6000 совсем скоро поступит на его карту Озонбанка. Номер остается в игре. Мечта может исполниться уже 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио, если мы вновь позвоним. А мы можем позвонить. Просто возьмите, пожалуйста, трубку, когда звоним, и назовите ту самую песню, которая звучала в эфире. В банке с этого момента 27 тысяч рублей. Запустили мы с вами рулетку, двигаемся дальше. Финал 4 июня. В конце года состоится дополнительный финал от нашего партнера Озонбанка. Шанс на мечту удваивается. О ней можете рассказать наша мечта-бот на Авторадио. Мечтайте, играйте и выигрывайте. С нами это делать очень легко.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: А я

0: Откладывать все на потом, ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Конфет

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Авторадио. Авторадио. Поздравляет!

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

А я так ждала ваши приветы и получила их. Плюс 7-915-459-2020. Продолжаем. Добрый день, едем с дачи домой. Я, муж Роман и мама Валя. Всем передаю привет и желаю легкой недели. Это Наталья Иванова. Привет от Здравого в город Ровеньки, Луганской Народной Республики. Родственникам, они меня знают. Я вас люблю и уважаю. Димончик. Димончик, а вам большой привет от Авторадио. Еще. Привет девочкам из третьей комнаты лагеря «Березка», Хабарский район, 2025. И самый любимый и вожатый. Отправили, хотя можно было бы и фамилии в следующий раз добавить. Привет, Авторадио, поздравляю Читу Алексеевых, Александра и Галину со свадьбой, здоровья, счастья, любви. Привет из Электрогорска от Галины. И еще, Авторадио, вы лучшие! Передайте, пожалуйста, привет Дмитрию Павловичу Кривошея. Пусть ему повезет, и он выиграет все ваши призы. А пусть! Мы лично будем очень и очень рады. Давайте потанцуем, а после продолжим поздравлять. Плюс 7 915 459 2020.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
3: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ночь напролет можно танцевать под музыку Авторадио, а прямо сейчас мы передаем ваш привет в прямом эфире. Заключительная порция ваших сообщений. Добрый день, любимое Авторадио. Хочу поздравить свою единственную доченьку Валерию Павлову с приобретением автомобиля. Конечно же, будем поздравлять лично и отмечать это дело в своей любимой баньке. От Светланы из Краснодара. Валерия, Авторадио вас поздравляет. Здравствуйте, Авторадио. Передайте привет моему мужу Николаю, который сейчас едет в Коломну и слушает вас. Любящая любящая жена Светлана. Николай, вам привет и удачной дороги мы желаем. И еще привет Авторадио. 27 мая у меня был день рождения, исполнилось 49. Спасибо, что читаете сообщение Дмитрий. Дмитрий, мы вас еще и поздравляем в прямом эфире. Самого прекрасного, самого лучшего вам желаем. Привет Авторадио, передайте привет родному человеку. Сейчас мы далеко друг от друга. Желаю скорейшего выздоровления, возвращения домой. Привет ежику от медвежонка, мама и брат Аркадия. Володя, любим и ждем тебя домой. И еще привет девчонкам, которые сейчас в пути, Валерии и Наталье, а Дмитрия. А также сообщение от Матвея. Передайте, пожалуйста, привет Матвею, Владимиру, Елене и Даниле. Быстро пролетел наш час приветов и поздравлений. Всем желаю отличного настроения. Как всегда, двигаемся с вами дальше и продолжим уже в следующие выходные.
1: Авторадио поздравляет!

0: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
6: Всегда на связи.
0: Музыка

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Анапе готовится к открытию купального сезона. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Власти Анапы показали пляжи, на которых с завтрашнего дня можно купаться. Отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые по официальному решению властей Краснодарского края ранее вывели из опасной зоны. Для купания доступны центральный пляж от лечебного пляжа до тополиного проезда у санатория Бимлюк, пляжи сел Витязево и Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, а также пляж 40 лет Победы. Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно, пояснили власти. Открывающийся завтра купальный сезон официально продлится до 30 сентября. До комфортной для купания температуры Черное море в районе курорта прогреется только во второй половине июня.
3: Про людей.
2: Лодка, на борту которой находились 6 человек, перевернулась в акватории реки Царев в Приволжском районе Астраханской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС. По данным ведомства, маломерное судно отправилось в плавание в ночное время, однако из-за несоблюдения правил безопасности лодка опрокинулась. 4 человека из 6 смогли выбраться на берег, говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что водолазы продолжают искать еще 2 человек. Сейчас в районе места происшествия ведутся оперативно-следственные мероприятия.
3: Про предупреждение.
2: Телефонные мошенники часто используют вымышленные термины, несуществующие процедуры, чтобы вызвать у жертвы доверие и заставить ее действовать без проверки информации. С таким предупреждением выступили в МВД. По данным ведомства, чем официальнее и необычнее звучит термин, тем выше вероятность того, что речь идет о мошеннической схеме. Злоумышленники создают иллюзию участия в сложной государственной процедуре, требующей срочных действий. Одним из самых распространенных примеров остается так называемый безопасный счет. В МВД напомнили, что в России не существует специальных счетов Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода средств граждан. Любые предложения перевести деньги для сохранности являются обманом. Еще один популярный термин – дистанционный обыск. В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие артисты подарят слушателям Авторадио любимые песни, драйв и незабываемые эмоции. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже. Даже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 71 рубль 2 копейки. Курс европейской валюты 82 рубля 64 копейки. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 54 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Никаких драм, только фирменная игра «Много денег» на Авторадио. Супер уикенд продолжается. Играем каждый час. Присоединяйтесь к нам. Устанавливайте гимн Авторадио и рассказывайте о своем желании. В банке 27 тысяч рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты уже сбудутся, одно так точно, 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. У вас есть шанс стать победителем, даже если до этого вы ни разу не играли. Просто поверьте в удачу, чего-то очень сильно захотите. Зайдите на наш сайт, установите в своем мобильном наш гимн и расскажите о своем желании. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты. Обязательно, но это будет потом. А сейчас мы играем на деньги. В банке 27 тысяч рублей. Давайте мы с вами остановим рулетку. Великолепно. Есть у нас игрок. Зовут Мария. Номер телефона заканчивается на 3088. Значит, желание следующее. Наконец-то вылечить зубы и поставить импланты. Так давайте же и будем сразу звонить. Для начала нужен гимн Авторадио. Это вход в игру, это гарантированный приз. И, конечно же, Мария его уже получает. 3000 рублей. Мария, здравствуйте. Это Авторадио, прямой эфир. Вся страна сейчас слушает наш с вами разговор. 13-й счастливый сезон, супер игра «Много денег». Меня зовут Ирина Лагутина. Наша рулетка выбрала ваш номер. Мы вас поздравляем.
2: Спасибо, да. Но я не слушаю сейчас Авторадио, к сожалению.
0: Подождите, а вот это вот все, красивая улыбка, хотите вы здоровые зубы, а почему не слушали Авторадио? Ну как так-то?
2: Ну вот так получилось. Не получилось послушать.
0: Я понимаю. А вы понимаете, что 27 тысяч рублей в банке у нас? Что 54 вы могли выиграть? Здоровая, красивая улыбка.
2: Я буду играть дальше и надеюсь выиграю суперприз.
0: Все правильно. Не расстраивайтесь, пожалуйста. В любом случае, наш гарантированный приз в размере 3000 рублей вы получаете за гимн Авторадио. Наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть, соответственно, совсем скоро 6000 рублей поступит на вашу карту Озонбанка. А главное, номер в игре. И мечта может сбыться уже 4 июня в нашем суперфинале. Слушайте нас, пожалуйста, договорились.
2: Обязательно, буду слушать, спасибо.
0: Ну все, вам спасибо большое. Ну что же, давайте вновь с вами запустим рулетку. В банке у нас с этого момента какая-то огромнейшая сумма. 29 тысяч рублей. Я напоминаю вам, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну дополнительную мечту, рассказать о которой можно в нашем «Мечтавод» на нашем сайте Авторадио, что 4 июня суперфинал, вот-вот уже он может наступить. Я всем желаю удачи, мы, как всегда, двигаемся с вами дальше, только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. Современная сдача автомобиля марки Чанган Сайдинг.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
11: На Зерновой 15D.
10: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
11: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
12: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
13: Подробности на Зерновой 15D.
3: Реклама на Авторадио.
14: 58 88 88.

0: Совсем немного дней остается до нашего суперфинала игры «Много денег» на Авторадио. 4 июня исполнится чья-то заветная мечта. Устанавливайте наш гимн в своем мобильном телефоне. Рассказывайте о желании на нашем сайте и внимательно слушайте эфир. Будем играть.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Суперуикенд продолжается, мечты сбываются. Играем на деньги каждый час. 13-й счастливый сезон игры «Много денег» в самом разгаре. 4 июня Авторадио уже исполнит чью-то мечту в нашем суперфинале. Всем обязательно быть, слушать и, конечно же, наслаждаться. Ну а пока играем на деньги. С нами Озонбанк, 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. Призовой наш фонд. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты обязательно. Ну а сейчас в банке есть деньги. Я прям умоляю, заберите их, пожалуйста. 29 тысяч рублей. Давайте остановим рулетку. Ага. Но есть же у нас игрок. Смотрите, Наталья, Волгоградская область, номер телефона заканчивается на 2192. Мечтает Наталья о комфортной современной двухкомнатной квартире в городе Волгограде. А для Авторадио что? Правильно, нет ничего невозможного. 4 квартиры за предыдущие сезоны игры мы уже разыграли. Ну и 5-ю, конечно же, тоже сможем. Звоним. И ждем. Ждем мы, конечно же, гимн. Авторадио — это вход в игру. И сразу гарантированный приз — 3000 рублей. Мы сегодня услышали часто. Сейчас еще услышим. Да, пожалуйста. Все есть. Это Авторадио, да. Наталья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это Авторадио. Представляете, прямой эфир, суперигра «Много денег». 13-й счастливый сезон. Меня зовут Ирина Лагутина. Сейчас вся страна слушает наш с вами разговор. Наша вот рулетка выбрала именно ваш номер. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Да, мечту вашу увидим. Хотите квартиру в Волгограде, двухкомнатную. Все верно говорю?
2: Да, верно.
0: Угу. А вы вот, мы вот сейчас подождите, я соберусь с мыслями. Смотрите, 4 июня наш суперфинал. Если мы вам снова позвоним, гимн услышим, и обязательно вы песню назовете, которая в эфире звучала, будет вам квартира. А пока я вам деньги предлагаю. 29 тысяч рублей у нас в банке. По факту играем вообще на 58. Наш партнер Озонбанк удвоит сумму выигрыша. Вы готовы назвать песню, которая только что звучала в эфире? Наталья.
2: Нет, к сожалению, не готова.
0: Ах, ну как так-то? Понимаю, да. Авторадио, на всю 4 июня, прям вот в центр, где вы будете находиться, поставьте, пожалуйста, приемник, и в обнимку с ним находитесь. Договорились.
2: Ну, надеюсь, все. Что будет.
0: Вот, не расстраивайтесь, большое. Пожалуйста, в любом случае гарантированный наш приз в размере 3000 рублей вы получаете за гимн Авторадио. А наш партнер Озонбанк удвоил сумму выигрышей. Итого 6 вы уже совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. А номер в игре. И вам желаем удачи.
2: Спасибо большое.
0: Вам спасибо большое. Делаем вот так вот богаче и счастливее людей, как можем. Да, стараемся очень-очень сильно. С этого момента в банке 31 тысяча рублей. Запускаем рулетку. Напоминаю вам о том, что наш партнер Озонбанк удваивает ваш шанс на мечту. О ней вы можете рассказать мечтабот на нашем сайте. В конце года состоится дополнительный суперфинал. А 4 июня вот-вот состоится наш суперфинал. Я желаю каждому победы.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
2: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна по Уимбилком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО Платежный центр ООО. Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.

0: цветов.
1: Потому и не кусают.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один. Доходность для вклада.

0: 17+.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

готова на все, чтобы вы радовались, улыбались, наполняли себя только положительными эмоциями. Для вас большая дискотека Авторадио. 4 июля на ВТБ-арена центральный стадион «Динамо» соберутся только лучшие из лучших. Главные звезды споют свои главные хиты. А это Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Все подробности на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Там будут все. Там будем мы. И вы, пожалуйста, приходите. Проведем лучший летний вечер в компании любимых артистов. И еще не забываем, кстати, о том, что продолжается супер-уикенд. Играем мы в нашу фирменную игру «Много денег» сегодня, каждый час. Так что вы можете стать богаче.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
0: Реклама на Авторадио.
11: 58-88-88.
12: Смотришь на меня без сомнения. Мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16 часов в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о росте активности мошенников в преддверии сезона отпусков. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С наступлением сезона отпусков россияне чаще покупают билеты, бронируют гостиницы, оформляют онлайн-заказы. На этом фоне традиционно растет активность интернет-мошенников. Об этом пишет газета «РУ». Этой весной объем спама на туристическую тематику вырос на 12% по сравнению с февралем, а число рассылок, связанных с авиаперелетами, увеличилось на 17,5%. Мошенники используют темы бронирования, возврата средств, кэшбэков и скидок, создавая письма, которые внешне практически не отличаются от сообщений авиакомпаний, компаний, отелей и популярных онлайн-сервисов. Одной из самых распространенных схем остаются уведомления о якобы проблемах с бронированием или оплатой поездки. Пользователи убеждают перейти по ссылке для подтверждения данных или повторной оплаты, после чего они попадают на поддельные сайты и вводят реквизиты банковских карт.
3: Про транспорт.
2: В России намерены ввести единый статистический учет всего транспорта в стране. Правительство утвердило план мероприятий. МВД, Минсельхозу и Минтрансу поручено проработать механизм такого учета. Свой доклад ведомства должны представить в 2027 году. При этом в будущем отчетность может стать регулярной. Новые доклады планируется готовить при необходимости. Насколько хороша такая инициатива? Своим мнением с авторадио поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Мы фактически поймем, сколько у нас транспорта и каков его реальный возраст для оценки его опасности или там безопасности. Потому что действительно оказалось, что у нас в некоторых регионах там 10-15% парка вообще фактически не выезжает. Можно примерно понимать, какая доля участвующего в движении транспорта, например, не имеет полиса ФАСАГО. Не от всего транспорта, включая тот, который стоит и на который бессмысленно оформлять, а по отношению к транспорту, который все-таки движется. Учитывать эти данные при дальнейшем проектировании дорог и расчете тех средств, которые нам необходимы для содержания и эксплуатации уже существующих дорог и строительства новых дорог. Даст ли нам это реальную экономию деньгах при строительстве и эксплуатации дорог, тоже на самом деле большой вопрос, потому что все зависит от реальной загрузки транспорта, которую пытаются и сейчас контролировать, и не всегда удачно. Это мы тоже прекрасно знаем, потому что огромное количество машин ездит с перегрузом, в первую очередь строительных.
2: По состоянию на 1 января этого года в России было зарегистрировано около 55,5 миллионов машин. Почти 86% от общего количества приходится на легковые автомобили.
3: Про искусственный интеллект.
2: Ученые из Великобритании и США заявили, что даже 15-минутное использование искусственного интеллекта негативно влияет на когнитивные способности людей. Испытуемые решали стандартные задачи для вступительных экзаменов и писали эссе, отмечает «Комсомольская правда». Половина все сделала сама, остальные студенты пользовались чат-ботами с искусственным интеллектом. Через некоторое время второй группе запретили использовать нейросети. Производительность этих участников эксперимента снизилась. Они стали пропускать задачи в два раза чаще тех, кто решал. Ученые пришли к выводу, что ИИ негативно сказывается на производительности человеческого труда и на мотивации. Курс доллара на выходные понедельник — 71 рубль 2 копейки, евро — 82 рубля 64 копейки. Меж тем, в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 31 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 62 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: конечно, не забывайте, что продолжается наш супер-уикенд, где мы раздаем деньги каждый час нашей фирменной супер-игре «Много денег» на Авторадио. Слушайте внимательно эфир, особенно сейчас в банке 31 тысяча.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер-игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И мечты сбываются, и деньги разлетаются во все уголки страны. И все это в нашей фирменной игре «Много денег» на Авторадио. Супер-уикенд в самом разгаре. Делаем вас богаче каждый час. Задача максимально проста – слушать громко Авторадио. А 4 июня вообще включить его на всю, прямо вот где-то в центре поставить приемник. Неважно, где вы при этом будете находиться, важно только одно – суперфинал состоится в этот день. Мечту вашу мы исполним, настоящую, самую заветную, самую невероятную. Может быть, на Мальдивы хотите? Я вот очень. А дом новый или машину, не знаю, гараж для машин. Парковочные места нынче очень дорого почему-то стоят. Для Авторадио нет ничего невозможного. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном и рассказывайте о своем желании. 5 миллионов рублей. 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года мы разыграем дополнительную мечту от нашего партнера. Ну а пока мы играем на деньги. В банке 31 тысяча рублей. Давайте остановим рулетку. Есть у нас игрок. Игрок Михаил. Номер телефона заканчивается на 9870. Ханты-Мансийский автономный округ. Желание следующее. Угу. Построить котельную на даче для обогрева дома и бани. Все серьезно, давайте будем звонить. Ну, для начала, я думаю, что вы все знаете, нам нужен гимн Авторадио. А раз он нам нужен, пожалуйста, мы его получаем. Очень хочется поговорить с Михаилом о котельной.
2: Алло.
0: Михаил, здравствуйте, это Авторадио, прямой эфир, суперигра «Много денег». Нас сейчас вся страна слушает, меня зовут Ирина Лагутина, и наша рулетка выбрала ваш номер. Поздравляем вас!
2: Здравствуйте.
0: Представляете, да, вот как бывает. Расскажите, пожалуйста, о вашей мечте. Вот вижу, что вы хотите построить котельную на даче для обогрева дома и бани. Все верно говорю?
2: Да, да, все верно говорите.
0: А дом большой и баня, наверное, большая?
2: Ну, дом небольшой, в принципе. Где-то, короче, 6 на 4, плюс-минус.
0: Ну, поняла. В общем, вам нужна котельня. Смотрите, что получается. 4 июня состоится наш суперфинал. Это очень скоро. Это вот прям вот-вот. Если мы снова вам позвоним, гимн, конечно же, услышим. Песню вы назовете, которая звучала в эфире, ваша мечта сбудется. А пока, Михаил, я вам предлагаю деньги за песню. 31 тысяча рублей. На что-то из будущей котельни точно хватит, а? Более того, наш партнер Озонбанк удвоит сумму выигрыша. То есть, по факту, 62 тысячи рублей за песню, которая звучала в эфире. Можете назвать?
2: Ой, к сожалению, нет. Я ждал этого звоночка, честно говоря, где-то года 3, плюс-минус еще полгода.
0: Ну, смотрите, мы же позвонили, да? Ну, все же, ну, все сбывается же на Авторадио. Хорошо, не расстраивайтесь, пожалуйста. В любом случае, гарантированный приз в размере 3000 рублей вы, конечно же, за гимн Авторадио получаете. А наш партнер удваивает сумму выигрышей 6000. Вы уже совсем скоро получите на вашу Озон-карту. Мы вас поздравляем, и, пожалуйста, не расстраивайтесь.
2: Спасибо огромнейшее. Буду ждать еще.
0: Ну все, да. Ждите, обязательно слушайте эфир наш 4 июня. Это будет суперфинал. Ну что же, в банке с этого момента 33 тысячи рублей. Запускаем рулетку. 4 июня суперфинал. Все запомнили. А еще шанс на мечту дополнительно удваивает наш партнер Озонбанк. В конце года состоится специальный суперфинал, где он исполнит дополнительную мечту, рассказать о которой можно мечтабот на нашем сайте. Я всем желаю удачи. Двигаемся с вами дальше и наслаждаемся выходными в компании Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
10: На Зерновой 15D.
9: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
10: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
11: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
12: Подробности на Зерновой 15D.
13: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это... Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
14: Застройщик АОСа Закошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
2: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Авторадио.

Любить можно всегда, особенно танцы. Их вам и организуем на большой дискотеке «Авторадио» на ВТБ-арена «Центральный стадион Динамо». 4 июля там главные звезды споют для вас свои главные хиты. А это Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие... многие другие. Билеты на Авторадио.ру и Авторадио.диск.ру. Лучшие места можно занимать уже сейчас. Там точно будет классно. Приходите к нам всей компанией, проведем лучший летний танцевальный вечер вместе. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения и, как всегда, движение только вперед.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17 часов в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В СМИ сообщили, что ООН может разориться к концу лета. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Организация Объединенных Наций столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за задержек обязательных взносов со стороны крупнейших доноров – это США и Китая. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил, что организация участвует в гонке к банкротству и рискует столкнуться с финансовым кризисом уже к середине августа. По данным издания, задолженность США по обязательным платежам превысила 4 миллиарда долларов. Китай, который также является одним из крупнейших плательщиков, остается должен около 455 миллионов, несмотря на недавний перевод почти 850. Вместе две страны обеспечивают около 42% базового бюджета ООН. На фоне дефицита средств организация уже закрыла ряд офисов, сократила около 3000 должностей в секретариате и ускорила вывод миротворческих миссий из Африки. Исполнительный директор организации Джорди Хэнум заявил, что США не выполняют свои финансовые обязательства, а Китай в последние годы затягивал выплаты.
3: Про дороги.
2: Движение на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии, остановленное накануне, возобновлено для всех видов транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике. Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.
3: Про природу.
2: Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлено до 2 июня включительно из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозам синоптиков, до конца суток 31 мая, также в течение 1 и ночью 2 июня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Местами возможны град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Специалисты также предупреждают о повышении уровня воды в реках края, в том числе в курортных районах. В отдельных местах показатели могут превысить неблагоприятные отметки.
3: Про работу.
2: В ряде таежных регионов России начался традиционный сезон массового сбора кедровых шишек. Как пишут СМИ, жители Алтая, Томской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края отправляются в леса на несколько недель, чтобы заработать на заготовке кедрового ореха. Мешок шишек на пунктах приема стоит в среднем от 2 до 3 тысяч рублей. После переработки и очистки стоимость кедрового ореха может вырасти до 10-20 тысяч рублей за мешок в зависимости от качества и объема продукции. Собранный орех используется для производства масел, кондитерских изделий, варенья и другой продукции. Подобный шишечный бум наблюдается не первый год, отмечают специалисты. Курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 66 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Продолжается наш супер-уикенд. Игра «Много денег» в самом разгаре. Приближаем с вами суперфинал 4 июня. А пока играем на деньги в банке 33 тысячи рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер-игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются только у нас на Авторадио. Это невероятно, подумаете вы, но это возможно, докажем уже мы вам 4 июня. В нашем суперфинале мечту исполним чью-то, узнаем имя финалиста. Празднично, торжественно, ярко проведем этот день. Всем быть, всем участвовать, тем более это так просто. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном и делитесь желаемым. Если вы опытный игрок и гимн давно звучит у вас, просто найдите себя среди игроков и расскажите. Скажите о своем заветном желании. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. Наш призовой фонд. С нами Озонбанк. Будет также дополнительный суперфинал в конце года от нашего партнера. Но это все потом. А пока деньги в банке. Хотим мы очень вам отдать. 33 тысячи рублей. Остановила я рулетку. И есть у нас игрок Олеся. Новосибирская область. Номер телефона заканчивается на 3404. Вот сразу видно, что это лучшая женщина в мире. Ну, для своего мужа так точно. Мечтает она подарить ему автомобиль. Представляете, да? Звоним. И ждем гимн Авторадио. Это вход в игру. Это гарантированный приз 3000 рублей. И Олеся его получает, конечно же, обязательно. Очень хочется поговорить с нашим слушателем. Отдать деньги. Это радио, это авторадио звонит. О-о-о.
2: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь
0: вот
2: на линии.
0: Вот опять, да, оставайтесь на линии. Оставайтесь, говорят они, на линии. А мы не можем остановиться. Ну что, оставаться. Ну что же, гимн у нас прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей. Отправляется нашему игроку Олесе. Более того, наш партнер Озонбанк удвоил сумму выигрыша. Итого 6000 совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается в игре. Мечта Олеси подарить мужу автомобиль может исполниться уже 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Тем более, что в предыдущие-то сезоны мы уже разыграли 22 автомобиля. Можем радовать людей. Ага, разговариваю я. Убедитесь уже в этом нашем суперфинале. В банке с этого у нас момента 35 тысяч рублей. Давайте запустим рулетку. Напоминаю вам о главном, что суперфинал 4 июня, а также в конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего партнера Озонбанка. Шанс на мечту у вас удваивается, и рассказать о ней можно мечта-бот на нашем сайте. В общем, сплошные радости для вас. Двигаемся с вами дальше. Мечтайте, играйте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
6: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
7: Встреча DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб, это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу: улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует с 16 мая и по дату открытия клуба.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи!

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый. 190-200 граммов. 639 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит Сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
2: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
3: Надо прыгать.
4: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
5: Пропасть. Уже в кино. 16+.
6: Авторадио.

0: если вас никто к себе не позовет, так мы это сделаем. Приглашаем вас на главный летний танцпол лета «Большая дискотека Авторадио». На ВТБ-арена центральный стадион «Динамо» 4 июля. Вот прям большой стадион будет. Невероятная атмосфера драйва, позитива. Энергичные движения вовсю устроим мы. Зажигать будем под главные хиты главных звезд. А это Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Билеты можно и нужно приобретать на Авторадио.ру, категория 12+. Там точно все будут, и вы, пожалуйста, приходите. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Здравствуйте.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.

0: Агентство стратегических инициатив и Росконгресс при поддержке ВЭБа представляют программу «Знай наших».
1: Четвертый год подряд в России проходит конкурс «Знай наших». Его проводит Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВПРФ. Конкурс открывает и поддерживает российские бренды, за которыми стоят не просто бизнес-идеи, а настоящие ценности. Один из таких брендов – компания «Дикая Сибирь» из Иркутска, победитель второго и третьего сезонов конкурса «Знай наших». Она занимается сбором и переработкой дикоросов – лесных ягод, орехов, трав. Но миссия компании гораздо глубже. В чем ее смысл, в интервью «Авторадио» рассказал основатель бренда Александр Деев.
2: У нас бренд-даритель, бренд-хранитель. Мы понимаем, что тайгу надо сохранять, охранять и будущим поколениям передавать. И дарить вот эти дары природы другим людям, поколениям, транслируя свои ценности и передавая их дальше.
1: Чтобы миссия осталась не просто красивыми словами, компании нужно было выйти далеко за пределы своего региона. Победа в конкурсе «Знай наших» дала компании «Дикая Сибирь» именно такой импульс. И вот что из этого получилось.
2: Когда мы уже стали топовыми победителями конкурса брендов «Знай наших» третьего сезона. Мы в рамках платформы роста создали новые продукты, вывели их на маркетплейс, провели успешно первую федеральную рекламную кампанию, получили много положительных отзывов со всей страны. Наш бренд участвует во всех федеральных международных форумах, организуемых фондом «Росконгресс».
1: Но самым вдохновляющим моментом для Александра Деева стала личная встреча с президентом России на форуме «Сильные идеи для нового времени». А после нее открылись и международные перспективы.
2: Самое большое вознаграждение, которое было получено брендом, максимальная поддержка, это когда мы встретились с Владимиром Владимировичем лично, получилось презентовать наш продукт, угостить президента на уровне международном. Нам очень помогает российский экспортный центр, и они открывают такие возможности, которых мы раньше не знали в части экспорта, знакомят нас с уникальными партнерами за рубежом. Я вчера вернулся из Китая, где наш бренд, не побоюсь этого слова, прогремел на весь Китай, и это все благодаря победе в конкурсе «Знай наших».
1: Кроме международного признания, по словам Александра Деева, конкурс дал еще кое-что важное. Круг единомышленников, с которыми рождаются совместные проекты.
2: Особые отношения складываются с участниками выставки, которая прошла с участием президента России. Мы прям перезнакомились, обсуждаем создание новых совместных продуктов. Это в будущем перспектива для переопыления брендов. Сообщество, оно живое, действенное и очень такое настроенное развивать экономику своих брендов, торгово-экономическую такую историю вместе двигать.
1: История «Дикой Сибири» – еще одно свидетельство того, как конкурс «Знай наших» помогает малому и среднему бизнесу ускорить свой рост. Он дает то, что часто важнее денег – федеральная узнаваемость, деловые связи, выход на новые рынки. Сейчас идет четвертый сезон. Прием заявок открыт до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Успейте заявить о себе на всю страну.
0: «Знай наших» – программа в поддержку малого и среднего бизнеса. На Авторадио. Реклама.

0: цветов.
1: Потому и не кусают.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
4: Категория 18+.
5: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
4: Подробности на rshd.ru.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: С сегодняшнего дня в Крыму вводится ограничение на продажу бензина. Об этом сообщил губернатор республики Сергей Аксенов. Так, бензин АИ-95 будет отпускаться без ограничений по талонам, в первую очередь для коммунальных и социальных нужд. Кроме того, вводится ограничение на розничную продажу бензина не более 20 литров на одно транспортное средство. При этом заправка в канистры запрещена, написал Аксенов в своем телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что ситуация должна прийти в норму в течение 30 дней.
3: Про санкции.
2: Евросоюз задумался об отмене потолка цен на российскую нефть. Причиной стал конфликт вокруг Ирана, который привел к резкому скачку цен на сырье. Об этом сегодня написал Bloomberg. Сейчас потолок установлен на уровне $44 за баррель. Пересмотр этой цифры должен был пройти этим летом. И в случае автоматического повышения цена могла вырасти как минимум до $65. Однако из-за войны на Ближнем Востоке и фактической блокады Армузского пролива Евросоюз может зафиксировать потолок на текущем уровне или приостановить его автоматическое повышение до конца года. Это решение станет частью 21-го пакета санкций Евросоюза, пишет Bloomberg.
3: Про заявление.
2: Минобороны сообщили о повреждениях в 10 метрах от реакторного отсека Запорожской атомной электростанции. Повреждение возникло после атаки украинских дронов на машинный зал энергоблока номер 6. Об этом сегодня заявили в Минобороны. Уточняется также, что в результате произошедшего жертв нет. О ситуации доложили сотрудникам Международного агентства по атомной энергии, говорится в сообщении.
3: Про отдых.
2: Власти Анапы показали пляжи, на которых с завтрашнего дня можно купаться. Отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые по официальному решению властей Краснодарского края ранее вывели из опасной зоны. Для купания доступны центральный пляж от лечебного пляжа до тополиного проезда у санатория Бимлюк, пляжи сел Витязева и Суком, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта и пляж 40 лет Победы. Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно, пояснили власти. Открывающийся завтра купальный сезон официально продлится до 30 сентября. До комфортной для купания температуры Черное море в районе курорта прогреется только во второй половине июня.
3: Про предупреждение.
2: Телефонные мошенники часто используют вымышленные термины и несуществующие процедуры, чтобы вызвать у жертвы доверие и заставить ее действовать без проверки информации. С таким предупреждением сегодня выступили в МВД. Одним из самых распространенных примеров остается так называемый безопасный счет. В МВД напомнили, что в России не существует специальных счетов Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода средств граждан. Любые предложения перевести деньги для сохранности являются обманом. Еще один популярный термин – дистанционный обыск. В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или же по телефону. Также мошенники нередко говорят о необходимости декларирования наличных средств, убеждая граждан передать деньги курьеру или перевести их на указанные реквизиты. В МВД отметили, что подобной процедуры не существует. Курс доллара на выходные понедельник – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды, главные хиты, 30 тысяч счастливых зрителей, большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета. Yeah.

Однозначно выше, однозначно ярче, однозначно круче страна. У меня сразу для вас несколько прекрасных новостей. Во-первых, мы в шаге от лета. Во-вторых, у нас с вами воскресное прекрасное настроение. Есть возможность потанцевать, отдыхать, потому что большая дискотека Авторадио стартовала в прямом эфире. Ну и, конечно же, мы предвкушаем нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Дорогие друзья, я надеюсь, вы отправились на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты. Сайт авторадиодиско.ру также поможет в этом. Лето уже можно ощущать. И, конечно же, 4 июля мы будем на стадионе ВТБ-Арена, потому что, во-первых, это возвращение Авторадио в стадионный формат. Во-вторых, это главный танцпол предстоящего сезона. Пропускать такое не представляется возможным. Ну а пока репетируем это событие. Танцуем всей страной. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. Иван Прудников меня зовут. И большая дискотека Авторадио набирает обороты.

Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник –

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся.
1: Реклама. Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
9: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.com. DDXFitness.pro. Акция действует с 16 мая и по дату открытия клуба.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро».
2: Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас.
2: 4 июля, ВТБ-арена. До встречи!

0: дамы, и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Авторадио.

По-моему, здорово. По-моему, прекрасно. Мы с вами двигаемся в рамках большой дискотеки Авторадио в прямом эфире. Кто-то сейчас, может быть, за рулем, слегка так кивает головой в такт. Кто-то отдыхает на природе, и это тоже замечательно. Надеюсь, мы только поддерживаем вашу правильную компанию. Ну и, разумеется, мы предвкушаем нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Что делать, вы знаете. Приобретать билеты для себя, для близких. И посетить главный танцпол предстоящего лета. А именно, стадион ВТБ-Арена ждет всех и каждого. В данный момент я тоже пожелаю вам прекрасного отдыха, где бы вы ни находились.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Танцпол через пару минут. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: продолжим уже очень скоро.
1: Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
2: Переводы

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Здесь можно и капельку подвигаться. В данный момент, можете поверить на слово, делаю это вместе с вами. И, конечно же, желаю тебе, страна, отдыхать на все 100%. Где бы вы ни находились, чем бы ни занимались. Финальный весенний денечек, воскресное настроение. Ну что ж, еще для счастья надо. Для счастья нам нужен билет. Нам нужен билет на нашу главную встречу, которая состоится на стадионе ВТБ-арена, которая запомнится нам навсегда. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол. Ну, в общем, красота самая настоящая. Так что мы ждем всех и каждого. Собираемся 4 июля лично. Ну и в данный момент, конечно же, не перестаем танцевать и получать настоящее удовольствие. Иван Прудников меня зовут. Страна, отдыхаем. Звук погромче.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама. Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке Авторадио, где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
3: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
2: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
3: Ровно в 17 часов.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Смотри на Муз-ТВ.
3: Слушай на Авторадио.
2: 16+. Авторадио.

Но здесь не поспоришь. Наша прекрасная половина человечества – настоящие звезды. Тем более, да, весна, лето, меняются образы, меняются одежда. Все мы с вами хотим загорать, отдыхать, веселиться. И надеюсь, что все так и получается. Я уверен, кто-то сейчас на природе пританцовывает вместе с нами. И пусть все остается на своих местах. Все-таки это большая дискотека Авторадио. Она создана для того, чтобы дарить вам правильные эмоции в этот уикенд. И она создана для того, чтобы еще и отрепетировать нашу главную встречу, которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Поэтому танцуйте, но где-то в перерывах обязательно отправляйтесь на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты для себя и для своих близких. В данный момент также еще разочек прекрасного вечера. Звук на максимум. Мы будем двигаться в том же ритме еще как минимум полтора часа.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека «Авторадио». Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Главные звезды, главные хиты,
1: 30 тысяч счастливых зрителей.
0: Это большая дискотека Авторадио.
1: Главный танцпол этого лета.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

милые, распрекрасные, великолепные наши девушки. Вне зависимости от профессии, вне зависимости от имен собственных, расцветайте под стать этому сезону. В одном шаге мы с вами от лета находимся. Ну и, конечно же, параллельно планируем, как нам посетить главный летний танцпол. Возвращение авторадио в стадионный формат. Это 4 день июля. Это наша встреча на стадионе ВТБ-арена. Это большая дискотека авторадио. Главные звезды, главные хиты и 30 тысяч прекрасных гостей. Билеты круглосуточно доступны на сайте авторадио, на сайте авторадиодиско.ру. Ну и в данный момент дискотека авторадио в прямом эфире помогает предвкушать это событие. Надеюсь, мы украшаем ваш воскресный уикенд и по возможности давайте сделаем погромче и будем отдыхать всей страной. Иван Прудников, микрофон.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Анна Асти.

0: уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Страна мечтает и выигрывает.
3: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
4: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
5: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
6: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
8: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
11: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
12: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки. Греки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
14: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
15: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы исполним.

рекламы и снова танцуем. Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: от 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
1: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

Но если тонуть в эмоциях, если тонуть в летней энергии, которая уже ощущается на все 500%, это всегда пожалуйста. 4 день июля. Стадион ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Вот о чем хочется всем напомнить в очередной раз. Я надеюсь, вы успеваете приобретать билеты в паузах между танцами. Сайт Авторадио в этом, как всегда, поможет всем и каждому. 12+ категория. Ну и сейчас, разумеется, мы танцуем всей страной. Здесь никаких исключений быть не может. Теперь каждые выходные мы репетируем нашу долгожданную встречу, а значит, не буду надолго отвлекать вас от любимой музыки, которая звучит ярко, которая звучит свежо, как и положено надвигающимся летнему сезону. Один шажочек и здравствуй, июнь. Ну а в данный момент страна, танцуй вместе с нами.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов.

Добро пожаловать на главный танцпол этого лета. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Приходи и танцуй.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 21 час.
1: Авторадио. Номер один.

А почему бы и нет? Я надеюсь, искренние улыбки будут украшать ваши лица. Тем более у нас великолепное воскресенье с вами в компании с Авторадио. Только что отгремела наша большая дискотека. Несколько часов натанцевались, надвигались. Супер-уикенд сегодня, второй день. Да, в рамках игры много денег, разыграли по-настоящему приличные суммы. Ну и теперь курс на 4 день июня. Дамы и господа, леди и джентльмены, я рекомендую всем отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. И сделайте это. Подумайте, что для вас важнее всего. Для Авторадио нет ничего невозможного. И Авторадио готово ваши мечты воплощать в реальность. И вот, пожалуйста, 4 июня в рамках второго суперфинала все так и произойдет. Нас ждет большой эфирный праздник. Надеюсь, вы к нему будете готовы. Так что мечта и прослушивание нашего эфира вместе с нашим фирменным гимном. Удачи вам, дорогие, еще раз пожелаю. Она очень и очень пригодится. Иван Прудников, и вперед!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Реклама.
1: На работе не дают развернуться. В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
1: Присоединяйся к своим.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Если сердце и судьба искрится, то пусть лишь от счастья. Мы с вами в шаге от старта летнего сезона, который, я надеюсь, пройдет для каждого из нас на 10 из 10. Планируем отпуска с оптимизмом вперед и, конечно же, под звуки авторадио. Коротко, понятно, но зато по делу и с улыбочкой. Иван Прудников меня зовут. Страна, большущий привет. По возможности звук погромче. Браво!

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Реклама на Авторадио.
3: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело!

0: Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Никто ничего переигрывать не будет. Все у нас с вами по расписанию, все у нас с вами запланировано. Сегодня отгремел второй день супер-уикенда. Отгремели очень щедрые выходные, а значит теперь курс исключительно на четвертый день июня. Зайдите на сайт Авторадио, гудки долой. Гимн Авторадио устанавливайте, удобный сервис вам предлагает поделиться мечтой. Сделайте это, и Авторадио вашу заветную мечту воплотит в реальность. Четвертый день июня. Это действительно второй суперфинал. Это ваш шанс стать счастливым. Поэтому действуйте, дорогие. Сайт Авторадио ответит абсолютно на все вопросы. Ну и, конечно же, предвкушайте большой эфирный праздник вместе с нами. Меня зовут Иван Прудников. Я пожелаю вам побед. И не сомневайтесь, вместе с эфиром Авторадио они обязательно придут.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке Авторадио.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют

0: Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

а как иначе? Все однозначно должно сбываться. Верим в это и с этой прекрасной теплой мыслью врываемся с вами в летний сезон, который только-только набирает обороты. Страна, большущий привет. Надеюсь, все у вас спланировано. Кто-то, я уверен, и про бархатный сезон не забывает. Но помните, что и первое автомобильное радио также рядом с вами в режиме 24/7. Меня зовут Иван Прудников. Страна, привет. И доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Однозначно на движе. Лето, дамы и господа. Лето, леди и джентльмены. И теперь пришло настоящее время шашлыков. Настоящее время посиделок в каких-то теплых, прекрасных местах. Но в целом пришло время радоваться жизни. Я надеюсь, что у нас-то с вами получится на все 100, а может быть на все 500 и 1000%. Иван Прудников меня зовут. Страна, приветствуем всех и каждого, где бы вы ни находились. Любите то место, в котором вы сейчас. Ну и, конечно же, при первой же возможности оставайтесь вместе с нами. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки здесь. Решать только вам. И по возможности давайте сделаем капельку, но все-таки погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

И давайте же будем счастливыми. Тем более, благодаря Авторадио, это можно реализовать уже 4 июня. Дамы и господа, леди и джентльмены, заканчивается второй миллион из пяти в рамках игры «Много денег». Соответственно, второй суперфинал совсем скоро накроет всю страну. 4 день июня, вот он, его уже можно ощущать. Я надеюсь, вы зашли на сайт Авторадио. Я надеюсь, вы заменили гудок мобиля на наш фирменный гимн. При этих условиях, конечно же, удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Вот, поделитесь, а Авторадио воплотит ее в реальность. Чем вам не самое настоящее счастье? Грядет большой эфирный праздник, каждый из вас приглашен, каждый из вас может стать его полноправным участником. Что для этого необходимо, вы уже знаете, поэтому действуйте, и я, Иван Прудников, искренне пожелаю вам побед.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.